0: Looking for a touch of Germany right here in South Australia? Then tune in to German Voice SA, keeping the German-speaking community connected across Adelaide and beyond. Join us every week on Radio 5 EBI FM. Monday from 2 p.m. Deutschland aktuell with Dieter and Ziggy. Tuesday at 4 p.m. Das Heute Journal with Monika. Wednesday 3 p.m. Der Kulturspiegel with Sabine. Thursday at 3 p.m. Das Schlagerkarussell with Sabine. And every Sunday morning at 10 a.m. our legendary Sonntagsmagazin with Ziggy and Dieter. German Voice SA proudly broadcasts 5 days a week on 5 EBI FM. German Voice SA, bringing Germany to the airwaves.
1: I listen to 5EBI at home on my trusty lounge room wireless at 103.1 FM. When I'm driving, I tune into EBI World on my car's digital radio. In the office, sitting at my computer, I stream it from 5ebi.com.au. While I'm out and about on foot, I can listen on my phone with the 5EBI app. Four ways, same famous EBI, world of difference.
2: You are listening to 5EBI, Multicultural Broadcasters in Adelaide, South Australia.
3: 103.1 FM, EBI World on digital or online at 5ebi.com.au.
4: Something doesn't seem quite right. They're quieter, more withdrawn, and you keep wondering, should I say something? You don't need to have all the answers. Often simply asking, "Are you okay?" can help someone feel seen, supported, and cared about. If you're thinking it, ask, "Are you okay?" any day. A genuine conversation can make a real difference. Learn how to ask at areyouok.org.au.
5: I am Erik Palfelt, the coordinator and presenter of the Danish Community Radio Program. You can listen to the Danish radio program every Tuesday evening from 7 to 8 p.m., where a team of presenters like Tina Hansen, Jenny Christensen, Helle Ravnsbo, Finn Stilmark and myself will inform you of Danish history, literature, art, music, news and Danish traditions, all in the Danish language, every Tuesday evening from 7 to 8 p.m.
2: 5EBI, 5EBI, 5EBI, hear a world of difference.
6: Good afternoon, you are listening to Radio 5EBI FM, your multicultural radio station in Adelaide, where the time is 5 o'clock and time for half an hour with the Russian Community Albertans program.
7: Дорогие друзья, вы слушаете Крисову радиопрограмму «Время благоприятное». В наших выпусках мы доносим Слово Божье русскоговорящим людям, проживающим на территории Аделаиды. На протяжении некоторого времени мы транслируем проповеди пастора и проповедника Алексея Коломийцева.
8: Но Писание ясно говорит, Авраам сразу же на первой странице, в первой главе, его слабость. Это кто мы есть. Это реальность. Да, речь не идет о том, что вы ходите рассказывать всем о своих слабостях. Не об этом. Мы сейчас посмотрим, что это не так. Но речь идет о том, что у каждого верующего человека есть те сферы, в которых его веры еще недостаточно, чтобы победить. Это первая реальность, которую мы видим. Она приводит нас к следующему, не менее важному аспекту духовной аспекту, это духовная значимость слабости. То есть, вот эти слабости, они, оказывается, не просто несчастный случай, оказывается, это часть Божьего дизайна. Смысл их заключается в том, что Бог в процессе формирования церкви, Он воздействует на души, и Он действует в них так, чтобы помогать им возрастать в зрелости. Недостаток этого роста – называется духовным младенчеством. Очень хорошо об этом апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам. В третьей главе посмотрите, как он говорит о младенце. Я не мог с вами, братья, говорить как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе, то есть у них нет еще роста достаточного. Я питал вас молоком, не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по-человечески ли поступаете? Здесь слово «обычаи», но в действительности его в оригинале нет. Можно перевести как «и не по-человечески ли вы поступаете?» То есть не по духу, а по-человечески. И здесь он приводит конкретно три примера. Зависть, споры и разногласия. Это три примера, ну таких примеров очень много. То есть человек попадает в ситуацию, в которой у него мало есть, а у соседа много. И вот здесь вера, шаг веры будет в том, чтобы принять то, что Господь дает каждому в соответствии с его планом. Кому-то дал мало, а кому-то даст много. Вот это будет шаг веры. Вот когда веры не хватает, тогда человек начинает обижаться, человек начинает какое-то зло делать тому, у кого много. Вот это конкретное проявление, где не хватает веры. Вот почему Павел говорит, я как с младенцами с вами говорю, вы в этой сфере еще не выросли. У кого-то зависть, у кого-то разногласия, у кого-то споры. То есть разный, этот список, это просто короткий пример. Этот список очень большой, его можно продолжать. Поэтому для христиан чрезвычайно важен духовный рост. И я еще раз хочу перефразировать это немножко с другой стороны. Духовный рост – это возрастание в способности практически поступать по вере, доверяя Богу на более глубоком уровне во всех сферах жизни. Вы можете быть очень верующим человеком, а на детей орете. Вот это та сфера, в которой вам нужна вера. Вот здесь вот ситуация, в которой ваша вера не действует, и вы здесь будете проваливать, и воспитаете детей таких, которые будут головной болью для вас и для них. Это пример, дети, это один из примеров. Таких примеров, как я сказал, в нашей жизни тысячи. Тысячи самых разных. И Господь работает над нами. Здесь духовное значение слабости приходит к одному самому главному фактору. Самый первый фактор – духовные слабости смиряют. Если человек по-настоящему верующий, и вот всякий раз, когда он повысил голос, плохо на душе, плохо, ощущает себя разбитым, провалившим. Всякий раз, когда он сделал что-либо, слукавил где-то, плохо на душе у верующего человека. Духовные слабости смиряют. Вы можете себе представить состояние Авраама, когда его жену забрали в гарем фараона? Об этом не описано здесь, но по всей видимости, видя и зная их взаимоотношения, можно предположить, что Авраам видел себя полнейшим лузером. Со всех сторон просто. Вот проиграл во все. Он видит, что он, во-первых, провалил в том, что он не способен был Богу доверять. Во-вторых, он провалил в том, что он не спас ситуацию, а ухудшил ее очень сильно. Подобное состояние ярко описано в жизни апостола Петра. Помните, когда он в доме Каиафы, во дворе дома Каиафы, у него не хватает мужества, чтобы признаться, что он знает Христа. Третий раз это случается так. Матфея 26 глава, 73 стих. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает этого человека. И вдруг запел петух, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. И, выйдя вон, плакал горько. Вот это духовный эффект слабости. Верующий человек будет всегда ощущать свою нищету после каждого провала. Это состояние глубокого сокрушения, покаяния, осознание своего банкротства, полной беспомощности. Это крайне необходимое состояние, друзья мои, крайне необходимое состояние для возрастания в вере. Вот почему Иисус говорил о нем, Матфея 5:3, «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Вот почему Бог допускает наши провалы. Он это делает, чтобы нам показать, мы не такие сильные. Мы слабые люди, мы нуждающиеся в покаянии люди. В другом месте апостол Павел подчеркивает эту же истину, говоря о печали, которой было наполнено сердце верующих в Коринфе, понявших свою неверную позицию. Он пишет так, 2 Коринфянам 7 глава 8 стих, «Вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Вы опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Вот в этом первая задача того, что Бог вскрывает наши слабости, Он показывает нам нашу нужду в Нем, показывает наше банкротство. Они помогают нам видеть то, что, будучи принятыми Богом благодаря праведности Христа, сами по себе мы не имеем сил даже для того, чтобы удержать эту праведность. Это ведет нас к следующему, еще одному важному фактору, к более глубокому пониманию нашей зависимости от Бога. Итак, первое, духовные слабости нас смиряют. Второе, духовные слабости ставят нас в зависимость от Бога. У каждого из нас есть постоянная тенденция опираться на себя и человеческие возможности в решении возникающих у нас проблем. И это происходит настолько до тех пор, пока эти возможности исчерпаны. Вот когда они исчерпаны, вот тогда мы хорошо понимаем, что мы в действительности каждым своим дыханием зависим от Бога. Не так давно один из знакомых живет в другом городе здесь, в Соединенных Штатах, заболел COVID, попал в больницу и писал, как он научился ценить каждый вздох. Но, откровенно говоря, наверное, в миллионах вздохов мы абсолютно не думаем о том, что мы зависим от Бога. Мы даже вообще не думаем, что мы дышим. Когда мы начинаем думать, то мы почему мы дышим? Потому что у нас диафрагма расширяется и качает кислород туда, воздух закачивает легкие. То есть мы об этом не думаем. И вот Бог поставил Авраама в ситуацию, в которой он создал условия, обстоятельства так, что они вскрыли его, вот эту слабую точку. У Авраама вот здесь не хватало осознания, что он полностью от Бога зависит. Полностью, во всех своих обстоятельствах. По всей видимости, Авраам очень хорошо это понял. Мы не видим здесь описания того, чтобы Авраам молился, но, скорее всего, он не мог не молиться, он, скорее всего, молился и горячо молился. И мы видим, как его спасение происходит благодаря Божьему сверхъестественному вмешательству. Посмотрите 17 стих. «Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраама». Вот заметьте, Господь вступается за Авраама, хотя Авраам пролетел здесь. Авраам не доверил. Авраам поступил плохо, неправильно. Авраам был движим страхом. Вот в этом благодать Божия. Когда мы говорим о том, что мы благодатью вы спасены, сие не от вас, Божий дар. Вот что такое благодать. Вы знаете, если бы Господь замечал наши беззакония, у нас не было бы шанса выжить вообще. Беззаконие в мыслях, беззаконие в чувствах, беззаконие в желаниях, беззаконие в действиях, беззаконие в словах, беззаконие в реакциях. Это Божья благодать. И посмотрите, и мы очень часто не видим этого, когда Бог сверхъестественным образом вмешивается в эти обстоятельства. Вот что значит слова, что Он не допустит сверхсил. Он ставит обстоятельства так, чтобы выявить эту проблему, чтобы заставить Авраама увидеть, ты зависим от меня. И здесь же помогает. Помогает удивительным образом. Так что фараон не просто освобождает Сару. Посмотрите, что он делает. Он берет и говорит, и дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было. Он никак не наказал Авраама за то, что Авраам, ну, фактически обманул его. Что-то подобное пережил апостол Петр. Его маловерие проявилось в том, что он в другой ситуации. Помните, когда он устрашился бушующих волн? Когда он по слову Христа пошел по воде, вот, и когда он стал смотреть на волны вместо того, чтобы смотреть на Христа, он потерял точку опоры. В этот момент Христос стал единственной точкой опоры для него. Посмотрите, Матфея 14 глава. Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». Выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к нему, но, видя сильный ветер, испугался, начал утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Вот это вот понимание зависимости. Иисус тотчас простел руку, поддержал его и говорит ему: «Посмотри, что Христос говорит, маловерный». Вот это точка, где Петру не хватило веры. То есть наша жизнь – это сплошная тренировка веры. Понимание зависимости от Бога – очень важная составляющая веры. Помните, когда апостол Петр имел какую-то проблему? Мы точно не знаем, с чем она была связана, или с его физическими недостатками, или с людьми, которые его атаковали. Вот. Но он молился о том, чтобы Бог освободил его от этого. 2 Коринфянам 12 глава 7 стих мы читаем: «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился», то есть чтобы не потерял осознание зависимости от Бога. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи», то есть тогда, когда есть понимание зависимости от Господа. Заметьте, это даже апостолу Павлу нужно было. А тем более это нужно нам. Здесь мы подходим к третьему элементу духовной значимости слабости. Духовные слабости открывают возможности для роста. Они смиряют, они показывают, что мы зависимы от Господа, и они открывают возможности для роста. Мы уже отмечали, что осознание зависимости от Бога – это крайне важное условие для духовного роста. В жизни Авраама это выразилось в его последующих действиях. Посмотрите, пожалуйста, 13 главу, первые 4 стиха. В 13 главе мы видим, что Авраам возвращается туда же, откуда он ушел. Уже нет проблемы голода. Нет, он просто доверяет Богу уже там. «И поднялся Авраам из Египта». Поднялся – это, понимаете, он был в Египте, внизу поднимается, то есть он поднимается сюда, в Ханаанскую землю. «Со всем, что было у него, и Лот с ним на юг», то есть южную часть Ханаана. «И Авраам был очень богат, скотом, серебром и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где был прежде шатер его между Вифилем и Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале, и там призвал Авраам имя Господа». То есть речь идет о том, что Авраам, понимая свое состояние, возвращается на прежнее место и возвращается к поклонению Богу. Если вы посмотрите дальнейшие главы, дальнейшая история, говорит о том, что вот этот провал, он послужил нескольким серьезным шагам веры. Или же после этого провала Авраам, правильно прореагировав на него, он теперь действует очень серьезно. Посмотрите, в 13 главе мы видим, как он великодушно уступает Лоту более подходящее для скотоводства земли. Затем в следующей главе мы видим, как он освобождает своего племянника из плена. Для этого нужно было победить 5 царей, которые его взяли в плен, Лота и тех, кто был вокруг него. Дальше мы читаем интересную историю встречи с Мелхиседеком, когда Авраам, он дает 10-ю часть из всего, что у него есть, Мелхиседеку. Дальше после этого Мелхиседек, он благословляет Авраама. Здесь же Авраам проявляет благородство, когда отказывается взять какую-либо добычу из того, что они захватили, когда царь Содомский ему предлагает. И завершается вот эта часть истории таким ярким триумфом в 15 главе, когда Бог заключает официальный завет. Вот очень интересно. Бог не заключил с Авраамом завет в 12 главе, сразу, когда он призвал. Он сказал ему обещание. А заключается им завет после определенного роста Авраама, после определенного испытания для него. Мы видим эту же картину в ситуации с апостолом Петром. Правильная реакция на его падение, на его провал, она привела к тому, что Иисус, встретившись с ним после воскресения, поручает Петру огромнейшую ответственность – пасти церковь. 21 глава Евангелия Иоанна, мы читаем 17 стих, говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец мой». Посмотрите, что он говорит дальше. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, ты припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочет». Вы знаете, о чем здесь говорит Иисус? Иисус говорит о силе веры Петра, которая будет у него там в конце его жизни, когда он способен будет противостать тем, кто его будет казнить, когда его арестуют. И он говорит об этом в свете того, что только что произошло, вот несколько дней, когда Петр отрекся от Христа. Итак, две вещи мы уже отметили, и коротко еще несколько слов о последнем. Мы говорили о неизбежности слабости, мы говорили о духовном значении слабости. Давайте несколько слов о преодолении слабости. Дело в том, что есть одна такая крайность. Люди, одна категория людей, одна часть людей, они никак не хотят признавать свои слабости и сразу же get defensive, то есть защищаются, когда кто-то намекает на слабости. Другая категория людей бахвалятся своими слабостями. Люди, которые говорят: «Ну вот я такой, ну вот, ну это моя слабость, это вот, вот так вот просто у меня». И одно, и другое положение не библейское, не Божье положение. И одно, и другое положение не помогает. То есть вместе с тем, что слабости неизбежны, они никогда не являются, не могут быть нормой для верующего человека. Всякий раз, когда мы обнаруживаем свои слабости, в настоящем верующем человеке всегда будет внутренняя энергия, внутренний стимул к тому, чтобы это исправить. Это очень важный элемент христианской жизни. Все верующие люди имеют слабости, но одних эти слабости ведут к укреплению их веры, других – к ослаблению и разрушению жизни. В истории Авраама, так же, как в истории других библейских персонажей, мы можем увидеть несколько важных принципов, которые помогают нам найти ответ на этот вопрос. Почему так происходит? Почему слабости одних, они становятся инструментом укрепления, слабости других, наоборот, разрушают человека в конце концов? Самый первый принцип – это общее посвящение Христу. Как это было, выглядело в жизни Авраама? В жизни Авраама его все было движимо вокруг обетования, которое Бог ему дал. Он не знал еще Христа, он не знал еще, каким будет Мессия, он не знал, как он придет. Но у него было обещание Бога о том, что Мессия будет, о том, что через тебя, ты через семя твое, в семени твоем благословятся все народы. И это было главным, доминирующим вектором в его жизни, фактором, который управлял его жизнью. Посмотрите, что говорится в послании к евреям об Аврааме. 11-8 стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет». То есть у него есть посвященность Богу настолько, что он свою жизнь направляет к Божьему обещанию. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. 15 стихе. «Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному». То есть вот это общее устремление жизни. Да, у него были провалы и слабости. Но эти слабости, которые не отменили его общего посвящения жизни, он посвящен обетованию, которое он получил. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Это определяет качество нашей жизни. Вот есть люди сегодня, люди, которые сфокусированы на небесном и на Божьем. Да, они будут проваливать где-то. Да, у них есть слабости. Но каждая эта слабость будет инструментом для роста. И есть другие, которые тоже здесь, возле церкви. Но их внутренняя направленность совершенно не на обетование Божие. Апостол Павел писал об этом как-то Филиппийцам, 3 глава, 18 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибели, Бог чрева, их слава в сраме, они мыслят о земном». Они верующие, или, так скажем, выдают себя за верующих. Но они мыслят не о Христовом, а не о земном мысли. Он представляет здесь два разных направления людей. Две группы. Одна группа людей считает себя верующими, вторая считает, но одни живут, ожидая небес, другие мыслят о земном. У этих двух категорий людей будет разная реакция на слабости. Второй элемент, когда мы говорим о преодолении слабости. Первое, все определит наше посвящение, кому мы посвящены. Второй элемент – это признание. И вот здесь возникает разница. Мы видим разницу между тем, как признает свою проблему Петр и как признает свою проблему Иуда. Признание слабости. Когда Давид после обличения пророком Нафаном увидел ужас своего поступка с Версавией, он упал на землю и плакал 7 дней. Он написал 2 псалма, которые пели в храме. 50-й псалом. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот, изгладь беззаконие мои, многократно омой меня от беззакония моего, от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». И помните, совсем иной была реакция Саула, когда он не полностью повиновался Богу и не уничтожил все заклятое, что Бог повелел уничтожить. И когда пророк то же самое, Самуил приходит и обличает его, помните реакцию Саула? Он начинает оправдываться, всячески оправдываться. В результате теряет свое царство. Важно отметить, что каждый наш провал осложняет нашу жизнь. Каждый. Но он может, эта сложность может послужить нашему росту, или может послужить дальнейшему падению. И третье, последнее, что мы видим здесь, преодоление слабости начинается с общего посвящения Христу, дальше с признания, настоящего признания факта того, что произошло. И третье, возвращение к Богу. Возвращение к поклонению Ему, к покаянию, возвращение к служению Богу. Посмотрите еще раз на эти слова. В 13 главе, 4 стих, «И там призвал Авраам имя Господа». Если обнаружение слабости не ведет к возвращению Богу, оно послужит не укреплению жизни, а разрушению ее. Так произошло с Иудой, мы говорили, вместо того, чтобы вернуться ко Христу и просить у Него прощения, он идет в храм и несет туда деньги, которые он получил. Это ключевое отличие разных подходов к своим слабостям. Когда-то в книге «Притчи» было написано, 24 глава, 16 стих, «Ибо 7 раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Заметьте, человек, который принадлежит Богу, да, он падает, но он обязательно встает. А нечестивый впадет, и то, что он упал, приведет его к окончательной погибели. Перед тем, как мы помолимся, несколько выводов хотел сделать. Первое. Слабости неизбежны в жизни верующих людей. Нам нужно это понимать. Это то, что является частью, естественной частью духовного процесса в жизни каждого. Второе. Слабости – это недоверие Богу в конкретных сферах жизни. Любая слабость – это нехватка веры в этой точке жизни. Третье. Слабости – это Божий инструмент, который взращивает наше смирение и нашу зависимость от Бога. И четвертое. Правильная реакция на слабости – признание, покаяние, возвращение к поклонению Богу и служению Ему – это то, что необходимо для того, чтобы мы могли использовать слабости для нашего роста.

оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд

но спускаемся мы. Кто на год, кто совсем, потому что всегда, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых никто не бывал.